0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

идет. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни за

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы. День стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы. Возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги. Остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы. Могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно – кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «Во саду ли в огороде».

0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске возобновилась эвакуация брошенных автомобилей. Глава города Александр Балдакин поручил задействовать технику до ремстроя и городского центра благоустройства. А процедуры по-прежнему руководит управление административно-технического контроля. Машины отвозят на штрафстоянку базы МБУ «Правый берег» на улице Южной, откуда их владельцы могут забрать имущество только при предъявлении документов о праве собственности и возмещении расходов города на эвакуацию и хранение. До 30 сентября в Ульяновской области через госуслуги, МФЦ и клиническую службу социального фонда принимают заявления на ежегодную семейную выплату для граждан Российской Федерации, родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышает 23 673 рублей, у которых нет долгов по алиментам или ограничений родительских прав. Отмечается, что самозанятые и ИП без доходов, облагаемых НДФЛ, получить ее не смогут. Размер выплаты составляет разницу между уплаченным за прошлый год НДФЛ и налогом от того же года по ставке 6%. Срок работы значения не имеет. Рассмотрение занимает до 30 рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Справки принимаются по телефону 8 800 100 00 01.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Великий Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам – от текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе – Париж, Копенгаген, Амстердам. А под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль, но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
4: Ульяновск FM.
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «Во саду ли в огороде».

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска начали готовить почву для высадки луковиц-тюльпанов. Работы начались на площади 50-летия Победы. Озеленители рыхлят там почву, улучшая ее кислородом и доступ влаги и питательных веществ к будущим луковицам. Всего в ближайшие недели в городе высадят 38 тысяч тюльпанов на 7 цветниках. Весной они расцветут на площади 700 квадратных метров. Глава Ульяновска Александр Балдакин утвердил план подготовки к весеннему половодью будущего года. Профильные ведомства приступают к расчистке от снега, мусора и водоотводных канав, очистке русла реки Сельдь и разбору насыпи строящегося моста через Свияку. Для безопасного пропуска вод на улице Мира, 62, в селе Боротаевка проложат новую трубу. Обновлены списки жителей зон риска. Плотины ТЦ-1 и Ижиевки находятся под контролем властей при поддержке губернатора Алексея Русских. Информация о состоянии русел направлена в Русводресурс для превентивных мер. Российский морской регистр судоходства готов открывать новое подразделение в Китае, включая северо-восток страны, только при появлении конкретных проектов с достаточным объемом работы для постоянного технического сопровождения специалистов. Об этом сообщил генеральный директор регистра Сергей Куликов. На данный момент первоочередной задачей является обеспечение эффективной работы нового офиса в Чжоушане, открытие которого назначено на 16 сентября. А география дальнейшего присутствия будет зависеть от развития российско-китайских проектов в судостроении, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Согласно научному исследованию, аромат шоколада во время силовой тренировки помогает выполнять больше повторений без ощущения возросшей тяжести. В эксперименте со здоровыми мужчинами запах темного шоколада добавил около 18 дополнительных повторений, молочного шоколада – 9 по сравнению с контрольной группой. Ученые объясняют это снижение голода перед тренировкой и эффектом гедонистической награды. Схожий эффект могут давать и другие знакомые продукты, связанные с ощущением сытости. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Великий Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам, от текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе, Париж, Копенгаген, Амстердам, а под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты. We'll be right back.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль. Но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
3: 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег-ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. С 15 сентября по 15 ноября в России, включая Ульяновскую область, проходит прием заявок на 4-й сезон премии «Любимый малый бизнес», запущенный Сбером для поддержки региональных предпринимателей. Путь к победе состоит из нескольких этапов. Для начала нейросеть «Гигачат» оценит искренность эссе участников. Затем эксперты выберут лучших на региональном уровне, анализируя отзывы клиентов. В результате 110 финалистов получат по 1 миллиону рублей на развитие своих проектов. А самые успешные участники также смогут выиграть путевки на отдых в горах на Алтае. Минцифра сообщила о запуске и доступности связи 5G в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Ярославль, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Высокоскоростной мобильный интернет 5-го поколения уже получили около 10 миллионов жителей. При этом покрытие обеспечивают операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не во всех перечисленных городах технология доступна сразу у всех провайдеров. До конца текущего года министерство прорабатывает расширение сети еще на 50 городов. Выступая на 13-м Сяньшанском форуме по безопасности в Пекине, замминистра обороны России Анна Цивилева заявила, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и отвечают конкретным интересам народов двух стран. Она отметила, что в этом году государства отмечают 30-летие стратегического направления и 25-летие договора о добрососедстве. По словам Цивилевой, тон взаимодействия задают регулярные контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина. Весной состоялся визит президента России в КНР с подписанием совместной декларации о многополярности мире, а совсем недавно лидеры виделись в Бишкеке на саммите ШОС. Замминистра также поблагодарила организаторов форума за создание площадки для объективного диалога. Ученые Южноуральского государственного университета создали йогурты, в которых количество полезных бактерий в 10 раз выше обычного. Такой результат удалось добиться за счет добавления дрожжевой биомассы с куркумином и эргостерином и растительных ингредиентов. Разработанные йогурты полезны для микрофлоры кишечника, иммунитета и защиты от окислительного стресса. Максимальный рост числа бактерий обеспечила мука из пророщенной пшеницы. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 11,13. Днем плюс 14,16.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Это «Молодость, красота» и «Лана Дель Рей», «Young and Beautiful». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. Сегодня 16 сентября, середина рабочей недели, после которой выходные станут чуточку ближе. Впереди високосный год и песня «Метро».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Это песня про то самое место, где некоторые из нас оказываются только в отпуске. У нас впереди Оливия Дин с песней «So Easy», «To Fall in Love» — это песня 26-го года, музыкальная новинка, а прямо сейчас поговорим про то, что существовало очень-очень-очень давно. В «Горячей десятке» Анны Романовой речь пойдет про гигантских ленивцев.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Гигантские ленивцы — это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов, саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвини обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: У нас найдутся песни на любые случаи в жизни. Скоро послушаем «Шабузи» и песню, которую приятнее слушать ближе к вечеру пятницы, хотя и в разгар рабочей среды она тоже очень даже ничего. Это песня «Типси» или «A Bar Song».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 14,16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции и уже готовы встречаться с прекрасным. Впереди три замечательных хита из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Эрика, I Don't Know, чуть раньше Wet Wet Wet. И уже скоро Modern Talking откроет золотую коллекцию с песней You Can Win If You Want.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: золотой коллекции Эрика «I don't know». Но мы-то с вами знаем, что золотая коллекция звучит в последнюю четверть каждого часа. Ну а после золотой коллекции у нас есть подходящее время для 5 песен любви, как раз 5 песен любви в 13.05, уже очень скоро. И еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз оркестр Ричарда Клейдермана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 14,16.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют Алена Свиридова с песней «Пока», чуть раньше «Ace of Base», «All That She Wants», а прямо сейчас «Brainstorm» и, пожалуй, самое яркое представление любви, когда все возможно, в песне «Maybe».

0: FM. Настоящие таланты и музыкальные легенды, конечно же, попадают в список золотых хитов и оказываются в нашей с вами золотой коллекции, которую мы слушаем в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Долорес Риордан, чуть раньше Моби, а откроют золотую коллекцию А-ха.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Долорес Риордан с песней «Ordinary Day». Любой день в компании с отличной музыкой, вот примерно такой, становится точно необычным. Скоро послушаем «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», а еще у нас по плану инструментальная музыка и оркестр Поля Мориа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 14,16.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Здесь и элементы танцевальной музыки, и современный поп-соул, и ритм-н-блюз. Это песня Оливии Дин «Man I Need». И хотя песня прошлогодняя, срок годности у нее пока не ограничен. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. У нас впереди Вячеслав Быков и песня «Любимая моя».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Это Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis, прекрасная танцевальная музыка, которая помогает нам проводить эту рабочую среду. Кстати, среда у нас 3 в сентябре, а это значит, что сегодня отмечается День кадровика в России, так что всех работников отделов кадров поздравляем. У нас впереди Ричард Маркс, Right Here Waiting, золотые хиты.

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: помощью таких хитов мы путешествуем во времени, в пространстве и, конечно же, подключаем свое воображение. И не забываем получать полезную информацию. У нас впереди небольшой урок французского языка от Селин Дион. Песня называется «Бонжур», «Пардон, мерси». И заметьте, даже переводить эту песню не имеет смысла.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 11,13, днем плюс 14,16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ну что, перед нами уже три песни золотой коллекции, тройка настоящих музыкальных жемчужин, которые переливаются и дарят нам свою энергию в конце каждого часа в последнюю его четверть. В золотую коллекцию в этот раз вошли Never Green, Since You've Been Gone, чуть раньше у нас Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а откроют золотую коллекцию Лес Макеон, Love is just a breath away.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции этого часа «Nevergreen». Скоро послушаем Сьюзан Вегу и песню, которая может стать музыкальной иллюстрацией, ну, например, для чаепития. Называется песня «Tom's Diner». А еще у нас впереди инструментальная музыка и гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске возобновилась эвакуация брошенных автомобилей. Глава города Александр Балдакин поручил задействовать технику до ремстроя и городского центра благоустройства. А процедуры по-прежнему руководит управление административно-технического контроля. Машины отвозят на штрафстоянку базы МБУ «Правый берег» на улице Южной, откуда их владельцы могут забрать имущество только при предъявлении документов о праве собственности и возмещении расходов города на эвакуацию и хранение. До 30 сентября в Ульяновской области через госуслуги, МФЦ и клиническую службу социального фонда принимают заявления на ежегодную семейную выплату для граждан Российской Федерации, родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышает 23 673 рублей, у которых нет долгов по алиментам или ограничений родительских прав. Отмечается, что самозанятые и ИП без доходов, облагаемых НДФЛ, получить ее не смогут. Размер выплаты составляет разницу между уплаченным за прошлый год НДФЛ и налогом от того же года по ставке 6%. Срок работы значения не имеет. Рассмотрение занимает до 30 рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Справки принимаются по телефону 8 800 100 0001. 18 сентября в 18.30 в Молодежном центре современного искусства состоится перформативная ночная экскурсия по выставке «Шесть историй о городе». Итогу третьей резиденции современного искусства «Мельница X-сфера», представляющая многоголосый портрет Ульяновска через инсталляции, графику и видео от 6 художников. Экскурсовод Павел Солдатов проведет участников сквозь 3 акта путешествия под живую музыку бас-гитариста Никиты Кудряшова. Участники будут слушать 10-минутное аудиопогружение, затем продолжат осмотр экспонатов при свете, а в финале снова окажутся в темноте, чтобы почувствовать истории города на тактильном уровне тела. Статс-секретарь замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушов на полях Восточно-экономического форума заявил о планах по продвижению товаров союзного государства. На онлайн-площадках их будут выделять в поиске или через отдельную кнопку, а в физических магазинах маркировать и ставить на лучшие места на полках. Кроме того, для поддержки экспорта российского и белорусской продукции министерство предлагает создавать совместные сервисные центры для обслуживания техники, что позволит компаниям сократить расходы при выходе на зарубежные рынки. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 11,13. Днем плюс 14,16.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Обычно перед хитами золотой коллекции мы делаем небольшую остановку для того, чтобы просто обозначить, что впереди золотая коллекция. Три песни, которые нас всегда удивляют и радуют. И в этом выпуске у нас Араш, Pure Love, чуть раньше Фредди Меркьюри и еще Бонни Тайлер с хитом Total Eclipse of the Heart.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции «Араш Пью и Лав». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера в завершении рабочего дня. Успешно добраться до дома, если вы уже туда собрались. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Джеймс Ласт и мелодия «Одинокий пастух».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мозг FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Половина шестого на часах. Всем доброго вечера. Пусть сегодня у нас все будет замечательным и интересным. Леони Скотт Кэллум впереди. Stay. Еще послушаем группу Сплин.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меньше слов, больше музыки, больше улыбок и хорошего настроения. Сентябрьским вечером скоро будем слушать песни золотой коллекции. На этот раз Nickelback, When We Stand Together, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале Милен Фармер.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: слетали в 2011 в компании Nickelback «When We Stand Together» в нашей золотой коллекции. А продолжаем двигаться далее. Scorpions впереди, «Send Me an Angel» и музыка, понятная без слов, в финале часа. Kenny G, «Paradise».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд, 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске изменятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость питьевой воды для населения составит 40 рублей 41 копейка за кубометр с НДС. Водоотведение – 36 рублей 8 копеек за кубометр с НДС. Пересмотр тарифов перенесен с июля на осень из-за изменений законодательства. В Ульяновском водоканале напомнили о необходимости оплачивать счета до 15 числа каждого месяца, а показания приборов учета передавать не позднее 25 числа. В исправительном учреждении Димитровграда по контракту «Сириус» на сумму более 1,5 миллиона рублей запущено производство специальных костюмов. Для выполнения заказа около 20 прошедших профессиональное обучение осужденных работают на современном швейном оборудовании полного цикла – от раскроя до отделки изделий. Постоянное сотрудничество колонии с коммерческими и государственными заказчиками позволяет загружать производственные мощности учреждения, увеличивать доходы и обеспечивать занятость заключенных. Министерство транспорта России представило на международном фестивале молодежи новый дорожный знак парковки для многодетных семей – синий квадрат с белой буквой «П» и стилизованным изображением семьи с тремя детьми в правом нижнем углу. Дизайн выбрали почти 4000 подписчиков ведомства. Это 46% голосов. Сейчас Министерство транспорта корректирует правила дорожного движения и готовит изменения в ГОСТ, после чего знак появится на улицах страны в рамках создания комфортной семейно-ориентированной городской среды. С 22 по 25 сентября в научном университете имени Лобачевского пройдет 11-й Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего. Наука молодых», организованный Минобороннауки, Российской Федерации и компанией «Инконсульт». Форум соберет более 300 финалистов конкурса, ведущих ученых, представителей государства, бизнеса для обсуждения квантовых технологий, биомедицины, ИИ и цифрового суверенитета. Ключевыми темами станут научное прогнозирование, управление старением и поддержка проектов для коммерциализации через инвестиционный лифт. Короткая физическая нагрузка после сильного недосыпа может временно улучшить память и концентрацию, но не заменит полноценный отдых. В отличие от отдыха, который снижает маркеры усталости и восстанавливает мозг, физнагрузка только помогает эффективнее обрабатывать информацию во время ее восприятия, не устраняя само ощущение усталости. Поэтому при возможности следует отдавать предпочтение именно сну, а тренировку использовать как временную меру для лучшего функционирования в течение дня. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Ульяновск FM».

0: В компании любимой музыки время летит незаметно, и вот уже очень скоро мы оставим рабочую среду позади. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи, прекрасного настроения. Борис Гардинер ждет нас впереди. Чуть раньше новинка Лок и Халит. Dive into me.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Золотые хиты золотой осенью, 16 сентября на календаре. Между прочим, сегодня свой профессиональный праздник отмечают HR-менеджеры. Сердечно поздравляем. К музыке вернемся скоро. На очереди Ларин, «Эйфория».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: На часах 7:30. В нашей компании хорошо, всегда приятно и здорово. Скоро Клен Кэросел Райт. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о гигантских ленивцах.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, а размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвини обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
0: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Вновь мы на пороге золотой коллекции. В последние четверти часа традиционно звучат яркие хиты минувших десятилетий. Jam & Spoon, Set Me Free. В этом сборнике Roxette, Milk & Toast & Honey. И в самом начале Black Wonderful Life.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Джем энд спун в нашей золотой коллекции, только песни, проверенные временем. Прекрасного всем нам настроения, приятного вечера. Дайда White Flag ждет нас впереди. Сейчас музыка понятная без слов. Оркестр Поля Мориа. Таката.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: нашей золотой коллекции песни, которым мы рады всегда. LP Lost on You, скоро Йосандор Неначери, 7 Seconds и музыка, понятная без слов, в финале часа Сен-Прю, прелюдия для фортепиано.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: кавер знаменитого хита в исполнении Робби Уильямса «Put Nondurates» с музыкой, которую мы любим и в компании которой так прекрасно ощущаем себя осенним вечером. А Юля Чечерина, впереди Оливия Дин, «So Easy». Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.

0: девочки смеются.
1: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина девятого на часах. Отличного всем отдыха. В продолжении вечера с нами Зейн, Die For Me. Впереди группа Кино. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

что лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мы.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

I played.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: В романтическом вечере с нами песни о любви, самые красивые баллады и особое настроение. Гвен Стефани впереди, Эфар Дэвид, Pick Up the Phone. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день эмоциональной бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, без осадков, ветер северный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: пока.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: глаза.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.